0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
3: Боги и Радзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультанта.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

Тюмени, 7 часов утра. Доброе утро еще раз всем. Продолжаем далее или начинаем новый день. У нас тут пятница, 31 июля. Шоу «Летние каникулы» стартует. И начнем мы его, конечно же, с песенки от Эйнотры «54 Ультра Толтио».

Самое чувство, когда выходишь из душной квартиры, видишь, что идет дождь, и тебе не хочется никуда бежать, а хочется спокойно дойти до паркинга, и никакой дождь тебе не помеха. Ну и еще, как ты объявил про меня, он имеет в виду, начинается уже завтра август, так как и у всех, я думаю, и у меня в том числе, начинается пора подготовки к школе. Одежда, концтовары, судорожно прочитать, что не читал все лето, и всякое вот такое. Кстати говоря, что касается подготовки к школе, это надо с 1 августа, да, начинать? У меня просто сын в этом году идет в школу. Я вообще пока еще, если честно, имею ни малейшего представления, каково это и что это. Я знаю, что надо что-то купить из канцтоваров, надо что-то купить из одежды. Но что именно купить из одежды, вроде как там родители в этом своем чате до сих пор не определились. Вот такой отец. В общем, как-то так пишет Вадим. Быстренько работаем или туда-сюда? Туда-сюда это что имеется в виду? Типа по делам съездить? И идем на заслуженные выходные. Прохладные по сравнению с такой знойной жаркой неделей. Всем прекрасного дня. Вадим, мы тебе тоже желаем прекрасного дня. Что касается зноя и, собственно говоря, там жары и прочего. Сегодня вообще вновь, я не знаю, как такое возможно, но вновь нам прогнозируют до плюс 30 градусов днем. При этом весь день будет дождливым. Начиная с утра с двумя капельками. И вот так вот эти две капельки держатся на протяжении всего дня. Так что тут уж в целом особо и не понять-то, как будет. Плюс 30 и дождь весь день. Удивительная погода в этом году, если честно. Чудит она достаточно сильно. Не без влияния человека, я думаю, это происходит. Вот такой примерно у меня расклад в голове. 7.05 Тюмени, мы продолжаем далее. В этом часе я так по лайту предлагаю провести время, что называется, послушаем музыку. Значит, узнаем, что нам сулит гороскоп на сегодня. И новости классические нас с вами ожидают от Виталия Панова. Что касается музыки, то прямо сейчас Артик и Асти, Егор Крид, Карма. Всем еще раз большой привет.

0: Hello Back Girl называется этот хит. 7.19 Тюмени. Продолжение часа нас с вами ожидает. Гороскоп. Узнаем, что же там на конец августа нам звезды подкинут. Какую информацию полезную, а может быть и с какой-то стороны информацию, о которой стоит задуматься. В общем, все в гороскопе скоро узнаем. До этого новости. Но сперва мод Индоклаб уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
6: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
7: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭС ЗАИС Бетилатон. Проектная декларация на штрих-кодом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2 трёхкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Итак, Красноармейка, выпуск новостей. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени на лесобазе расширят до 4 полос две дороги – чекистов и западносибирскую. Как сообщили в городской администрации, уже разработана проектная документация на капитальный ремонт. Также разрабатывается проект на строительство улицы Дамбовской с выходом на улицу Профсоюзную. Работы будут выполняться последовательно. Сроки строительства не уточняются. Тюменцев из подтопленных территорий вакцинируют от гепатита А. Сформировано 19 мобильных прививочных бригад и 28 стационарных прививочных пунктов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Вакцинации подлежат все жители зоны подтопления, а также работники общественного питания, сотрудники, привлекаемые к ликвидации ЧС, волонтеры, социальные и медицинские работники. Вакцина против гепатита А имеется в достаточном количестве, отмечает департамент здравоохранения. В Тюмени в микрорайоне Мелиораторов до конца августа перекрыли проезд по улице Салымская. Об этом сообщили в городской администрации. Такое решение принято из-за строительства дорог. Ограничения ввели на участке от улицы Буровиков до улицы Снежной. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом ограничения. Объехать перекрытый участок можно по улицам Буровиков, Снежной, Самотлорской и Ненецкой. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, настало время для гороскопа. Поехали на сегодня, на 31 июля. Овны, вам лучше сегодня заниматься насущными делами, за новое неизведанное не браться. Еще полезно завершать долгоиграющие задачи. Тельцы, у вас расклад такой, вы можете добиться успеха абсолютно во всем. Это тот самый день, когда вы можете раскрыть все свои возможности. Близнецы, у близнецов миллион домашних дел, конечно, вы совсем справитесь, но сил потратить великое множество. Раки, сегодня у вас не так много сил, как хотелось бы, так что расходовать их нужно правильно, чтобы на все хватило. Расставьте приоритеты, беритесь только за самое важное. Львы, сегодня вам стоит обращать внимание на детали, они будут портить всю картину. Решайте мелкие ошибки с помощью близких людей. Девы, сегодня у дев получится отключиться от реальности и с головой уйти в важные дела. Это тот день, когда ничего не будет отвлекать, поэтому и работать вы будете куда быстрее. Весы, сегодня вы можете столкнуться с давлением начальства или каких-то государственных органов. Важно не вступать в конфронтацию, держать эмоции под контролем и придерживаться своих обязанностей. Скорпионы, вам все сегодня будет прям, ну, в удовольствие. Плавная текучая энергетика дня создаст эмоциональный комфорт и атмосферу, в которой захочется работать. Стрельцы, выйти из немногих, кто сможет сохранить трезвый ум и рассудительность среди общего хаоса. Приготовьтесь к тому, что придется помогать окружающим. Козероги, сегодня вы будете находиться в состоянии непонимания и рассеянности. Любая информация будет доходить, что называется, криво или не с первой попытки. Водолеи, сегодня водолеям предстоит понервничать и выложиться по полной в эмоциональном плане. Есть вероятность, что придется исправлять косяки окружающих. Рыбы, вы сегодня будете своей стихией, тихой, неспешной и релаксовый день пройдет достаточно гладко, а где-то даже вполне себе удачно.

0: некоторые вопросы у меня припев. Не совсем бы привычно подобного рода слова слышать от девушки. Но ладно, это Зиверт, что уж, газует и газует. 7.36 имени, двигаемся далее. Впереди нас с вами ожидает кое-что от Люси Чеботиной. Послушаем ее хит «Зеленые глаза». Также обсудим, может быть, какие-то тюменские новости о том, что же там тюменцы за последние сутки обсуждают, предпочитают, о чем разговаривать. Это все уже в самом ближайшем будущем. Оставайтесь поблизости.
1: Прогноз погоды.
0: В Тюмени сейчас плюс 21 градус, на улице облачно, днем сегодня дождь и до плюс 29, вечером тоже дождливо и плюс 25.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
12: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
13: Завещанная сказка.
12: 51-87-37.
14: Категория 0+.
15: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
16: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
3: В реке Турия зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: Скажи 3-300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3-300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53.
12: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
13: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
14: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени, 8 утра. Продолжаем далее. Утреннее шоу «Летние каникулы». Наступает новый час. Вместе с ним и много всего интересного. Все интересности и все подробности о том, как этот час будет проходить, расскажу после того, как отзвучат «Маршмеллоу» и «Portugal The Man» Феникс.

я все-таки. Именно эту характеристику я выбираю в качестве основной, к сожалению. Но с этой влажностью необходимо будет пожить примерно до 5-6 августа, потому что все это время будут идти дожди. Вроде бы как небольшие дожди, но тем не менее они будут. Хотя вообще, наверное, любой взрослый человек обратил внимание на то, что после длительной жары, после такой засухи, обычно всегда какая-то, ну, прям проливная гроза наступает. Вот когда она будет, это, конечно, большой вопрос. Надеюсь, что сильно мы под нее не попадем, по крайней мере. Потому что на выходные достаточно грандиозные планы. Надеюсь, вы себе их тоже построили. Завтра мне предстоит мероприятие на улице, поэтому очень не хотелось бы, чтобы эта гроза обрушилась на Тюмень завтра. Давайте вот, может быть, не знаю, ну вот сегодня ночью там полет и все, а завтра с утра опять будет какое-нибудь солнышко и плюс 23. Вот больше и не надо, если честно. Еще одно наблюдение касаемо воды. Вода – это то, о чем трубят вообще все соцсети, да и не только, различные сообщества и ВКонтакте, не знаю, везде. Огромное количество информации именно о воде. Сегодня, на мой взгляд, опять-таки, в восточном микрорайоне она не так уж и сильно пахнет. Обратили ли вы внимание на это или нет? Если у вас такое подмечание, можете поделиться своими эмоциями по этому поводу к нам в МАКС 922-300-104.6. Обязательно ваше сообщение здесь прозвучит. Ну, если, конечно, ничего там злого не будет. Вот плюс-минус такие у меня парочки наблюдений на сегодня. Что касается, если вернуться вот в текущее положение вещей, то у меня здесь работа, конечно же, у вас, наверное, тоже она в какой-то момент начинается или, может быть, уже началась. И что касается этой самой работы, то я в обязательном порядке, согласно всех своих должностных инструкций, в этом часе разыграю, значит, билеты на посещение выставки кошек под названием «Мурфест». Ближе к середине часа не пропусти кота-вопрос, как я это назвал на этой неделе. Вопрос как-то так или иначе связанный с кошачьими, ответив на который, можно получить билеты на выставку кошек. Вот, в общем-то, и все. Гороскопы новости тоже нас с вами ожидают. Ну и давайте своего рода некий дайджест я вам тоже представлю новостей из сети. Произойдет это уже через 3 минуты. Сперва послушаем Себастьяна Драмса и диджея Авичи «My Feelings for You».

Дани. Итак, подборка интересных инфоповодов, которые я успел найти в сети за последние 3 минуты и, впрочем, за вчерашний вечер. Вот что хочется вам рассказать и чем с вами поделиться. Давайте быстренько пройдемся, что называется, новости одной строкой. Итак, поехали. Во-первых, что-то тут какие-то новости про чемпионат мира появились. Чемпионат мира, все, европейские страны, ну, по футболу имеется в виду. Европейские страны объявили о бойкоте против чемпионата мира. УЕФА отказалась поддерживать турниры FIFA из-за решения Инфантино, это глава организации, передать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Глава FIFA начал работу по продаже части прав на Кубок мира частным структурам, рассчитывая получить практически до 5 миллиардов долларов к октябрю. Европейские федерации провели экстренное совещание и приняли решение протестовать против турнира. Теперь будущее под вопросом. Ох, да, вот он, спорт. Казалось бы, да, спорт вне политики и вне финансовых вопросов. Ну, хотя как финансовых вопросов, вне их. По-моему, в современном мире это всегда бок о бок шло. Но что касается политики, да. Ладно, что, поживем, увидим. Там до следующего 4 года нам осталось, по сути. Может, будет, может, не будет. Так, еще одна интересная новость. Вот, пожалуйста, свидание, которое мы заслужили. Или, наоборот, не заслужили, но так происходит. Некий мужчина после свидания заставил девушку оплатить ему бензин. Он попросил денег за то, что довез ее до ресторана и набережной, а также заявил, что не обязан тратиться, так как не знает, продолжится ли их отношения или нет. Счет в ресторане он тоже разделил пополам. Но тут вообще без комментариев, честно говоря. Я много раз слышал эти истории про мужчин, которые... Ну, вот это вот, давай счет разделим, а еще за такси заплати и так далее. Ну, камон, мужики. Ну, конкретно вот такие мужики. Ну, вы что? Либо тогда не идите на свидание вообще, либо будете...

0: Вообще, на самом деле, мы тут, ну, с некоторыми коллегами, не буду говорить с кем конкретно, но вы их знаете, обсуждали этот трек, и все сходимся во мнении, что, ну, это вот тот самый случай, когда вот все прикольно звучит до момента, когда начинается вот это вот двигать бедрами, вот этот вот и, ну, голос, конечно, фирменный голос дуэта Gayazov Brothers, вот тот, который младшенький, наверное, я так понимаю, да, ну, в этот момент хочется немножечко звук поубавить, а потом снова включить, когда это завершается этот момент. Но, опять же, о вкусах, как говорится, не спорят. 8.19 Тюмени, впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов на выставку кошек Мурфест. До этого гороскоп и новости. Перед этим слушаем Кэлвина Харриса и Джей-Зи Satisfy.
1: Реклама.
2: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
3: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
3: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет. А ты с самого рождения.
9: М+. 26 лет в Тюмени. Опытные врачи. Редкие специалисты. Сурдолог. Детский травматолог. А также лор. Гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+. Записывайтесь. 575-7-55. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+. Пероопыту.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
13: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
15: Гия «Завещанная сказка».
14: 51 87 37.
16: Категория 0+.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: На Красной Армии новости, в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. На фоне паводка в Тюмени разворачивают сеть питьевых колонок. Кроме того, власти организовали бесплатный подвоз чистой воды в нескольких районах города и округа. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. В части Тюмени и Тюменского округа, куда поступает вода с Метелевского водозабора, по графику будут приезжать водовозы. Всего в городе будет 21 точка, а в округе 7. Адреса колонок и графики выдачи воды доступны в канале инфоцентра Тюменской области. 5 умных остановочных павильонов планируют установить в Тюмени в этом году. На сегодня в городе действует 68 таких остановок. Они оборудованы видеонаблюдением, навигационной тач-панелью, освещением и разъемами для зарядки телефонов. Здесь же пассажиры могут посмотреть прогноз прибытия автобусов. Также в этом году появятся новые участки выделенных полос для общественного транспорта. В Тюмени построят 2 футбольных манежа, спортивную академию и детскую футбольную школу. Все проекты планируются за счет инвесторов, сообщили в региональном департаменте спорта. Футбольный манеж «Патриот» возведут до конца 2028 года в начале улицы Одесской, а уже в этом году крытый футбольный корт на улице Бориса Щербины. В следующем году построят спортивный центр «Академия футбола» в Патрушево. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 31 июля. Поехали, Овны. Сегодня звезды советуют Овнам не пренебрегать возможностью обговорить деликатные детали. Подходящий день для частной переписки, бесед с домочадцами и членами семьи. Тельцы. Сегодня тельцам не стоит терять надежду, если вы пребываете в сомнениях выбора или оказались в запутанной обстановке и при этом остались без связи или источника подсказок. В течение дня наладится контакт и придет информация полезная. Близнецы. Вам стоит учитывать нестабильную обстановку этих суток, которая может вплоть до ночи поддерживать вокруг вас суету и вносить долю непоследовательности в ваши собственные действия. Раки. В этот день активизируют эмоции и воображение раков, а также помогает им выражать свои мысли и чувства. Не стоит пропускать подходящий момент желающим высказаться, написать личное письмо и так далее. Львы. Львам звезды намекают, что в ситуациях этого дня не слишком уместна публичность и чрезмерная открытость. Нежелательно быть в фокусе всеобщего внимания. Девы. Девам звезды напоминают о потенциальной нестабильности сегодняшней обстановки, которая может сопровождаться неясностью или мелкими нештатными моментами. Весы. Звезды намекают весам на ценность приватной информации. В ней могут всплыть крайне важные детали. Скорпионы. Скорпионам не стоит пропускать этот день, если вы хотите пообщаться с кем-то в доверительной обстановке, где не нужно скрывать свои подлинные чувства. Возможно, придет сообщение от далекого родственника или друга, с которым возможна такая беседа. Стрельцы. Стрельцам этот день закрывает возможности для активных действий и часто для их же блага. Может временно снизиться уверенность в себе, пропасть кураж. Козероги. Сегодня звезды советуют козерогам поддерживать связь с нужными людьми и не отключаться от полезных для себя источников информации. Водолеи. Сегодня водолеи избавлены от радикального открытого противостояния с другими людьми и связанных с ним рисков, но могут также временно быть лишены возможности развивать нужные ключевые отношения. Рыбы. Сегодня сильной стороной рыб может стать общительность или интеллектуальная деятельность. В ситуациях этого дня найдется подходящий момент для того, чтобы задать вопрос, выразить свои мысли или чувства.

0: Красной армии прямо сейчас Temper City. Self-aware называется эта работа. 8.36 Тюмени. Мы с вами потихоньку приступаем к розыгрышу билетов на выставку кошек Мурфест, которая проходит в Тюмени в эти дни. И вот каким образом мы с вами поступим. У меня будет вопрос про кошек. Три варианта ответа. Отвечаете верно третьим по счету сегодня. И забирайте билеты на эту самую выставку кошек. Вопрос у меня следующий. Подскажите, пожалуйста, отличительной чертой какой породы кошек являются короткие лапы? Цифра 1 – мейн-кун, цифра 2 – сфинкс, цифра 3 – манчкин. Пишите 922-300-1046, пишите в Макс. Итоги подведем уже скоро, после того, как послушаем новый хит от Карлиты и Софи Такер «Манхэттен».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 23, на улице облачно, днем сегодня 29 градусов тепла и небольшой дождь, вечером плюс 25 и тоже дождливо.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама. С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+. Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Знаете, у нас есть возможность иной раз вот немножечко приостановиться и полюбоваться прекрасным. В данном случае кошачьими. И все неспроста, потому что у нас в Тюмени проходит выставка «Мурфест». По-моему, если я так до сих пор не могу посмотреть точную информацию, но вроде бы до конца августа она проводится в одном из ТЦ города. И вот сегодня мы вообще со спокойной душой отправляем туда Любовь, потому что именно она стала победительницей розыгрыша билетов туда. Давайте познакомимся с ней. Люба, привет, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну что, расскажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с кошачьими? Были ли кошки в твоей жизни? Может быть, и сейчас есть?
1: Есть, черный хвостатый.
0: Черный какой?
1: Черный хвостатый.
0: Черный хвостатый кот? Ничего себе. Какая кличка у него?
1: Пёся.
0: Как?
1: Пёся.
0: Пёся? Кот по имени Пёся.
1: Да, потому что часто ведет себя...
0: Как собака.
1: Как собачка.
0: Понятно. Но не связано это с тем, что он там лает, я не знаю, игрушку приносит, что-то такое, нет?
1: Кусается.
0: Кусается. О, так это у нас полстраны пёс тогда получается, возможно. Ну что ж, Люба, мы поздравляем тебя с розыгрышем, с победителем розыгрыша билетов на выставку «Мурфест». И давай озвучим правильный вариант ответа для всех тех, кто, может быть, не знает, кое-что о породах, потому что вопрос сегодня был у меня такой. Отличительной чертой какой породы кошек являются коротенькие лапки? Мейн-кун, сфинкс или манчкин?
1: Манчкин.
0: Манчкин, да. Ну, вообще, стоит отметить, что все 100% ответов на мессенджер Макс прилетели абсолютно верных, но ты была третьей по счету, кто верно ответил, с чем я тебя и поздравляю. Желаю тебе приятного отдыха, отличных летних каникул и, конечно же, хорошего настроения, тем более, что выходные впереди. Отдохни как следует.
1: Спасибо большое.
0: И тебе пока-пока. Ну, а мы продолжаем далее, и давайте продолжим наслаждаться музыкой. Прямо сейчас помним хит от Intelligence, который называется «Август, ловите».

0: и Женя на Красноармии с классным хитом «Дракула». 8.52 в Тюмени. Двигаемся далее. Завершаем час компании DJ Hugela. Moving to the Sun, но перед этим Хчо, Мод и Баиндия Шаде.
1: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57-57-57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в Согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса Согласие. Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.ск.ру или в ближайшем к вам магазине.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Всем еще раз здравствуйте, большущий привет. Шоу «Летние каникулы», Антон Колев меня зовут, и я здесь продолжаю далее вместе с вами прорываться сквозь все тернии к ближайшим к нам выходным. Сегодня пятница, последний рабочий день этой недели. Давайте мы с вами как-то что-то сделаем для того, чтобы он прошел гладко. Ну, а я думаю, он в любом случае пройдет гладко. Надеюсь, что так и будет. По крайней мере, этого всем и желаю. Если говорить о какой-нибудь там погодной составляющей, то получается у нас сегодня такой расклад, достаточно дождливый. Начиная с середины дня нас с вами ожидает сначала небольшой дождь, а потом вечером и ночью такой дождливый дождь. Большой или, может быть, средний, не знаю. Но вот две капельки у Яндекса тут показывает. Надеюсь, что сильно нас это с вами не затронет. Вот так вот просто какой-нибудь стремительный дождик пройдет, и все, и все нормально станет. И выходные тоже. Вот самое главное, чтобы завтра дождя не было. Не буду повторяться и объяснять, по каким причинам я этого хочу, но тем не менее. Что будем делать с вами в этом часе? Будем разыгрывать билеты в кино, будет гороскоп, будет новости, ну и парочка тюменских, а может быть и не только новостей, мы с вами обсудим уже буквально через 3 минуты. Сначала послушаем хит от группы «Серебро», новый хит от группы «Серебро», «Смотри, но не трогай». Всех еще раз приветствую, всем классного дня.

Продолжаются далее летние каникулы, ну и настал момент для того, чтобы обсудить все обсуждаемое в сети, в различных сообществах, пабликах, каналах и так далее. Но если говорить о тюменской части интернета, то мы здесь все, конечно же, обеспокоены ситуацией с водой, как и с тем, что уровень ее поднимается в реке Тура, так и с тем, что ее питьевую начали

С вчерашнего дня развозить в различные районы города бесплатные водовозки стали ездить. Так в том числе и с той точки зрения, что за стоимостью этой самой воды в магазинах, розничных магазинах, начала упорно следить Федеральная антимонопольная служба. И в случае, они предупреждают предпринимателей, в случае, если вдруг вы захотите нажиться на этой ситуации, то учтите, закон вас накажет. Также, кстати, что касается мониторинга цен, они, во-первых, круглосуточно приступили к мониторингу, насколько, по крайней мере, вот я прочитал, и открыта также и горячая линия. То есть, если вдруг где-то вы заметили повышение, необоснованное повышение стоимости воды в разы, то можно смело обращаться в ФАС. Что касается другого сегмента интернета, не тюменского, давайте об этом поговорим. Парочка интересных, я бы так сказал, слезных новостей я нашел, и вот в чем суть. О, кстати, вчера тоже находил интересную новость, она с водой тоже таки связана. Некий мужчина заказал видеокарту RTX 5070 Ti за 90 тысяч рублей. Она пришла на ПВЗ в Wildberries, и он решил ее под камерой там скрыть. И оказалось, что внутри не видеокарта, а полуторалитровая бутылка воды. Но как раз эти, наверное, кто-нибудь из тюменцев бы... Это, конечно, очень странная ирония, но тем не менее, вот тут бы, возможно, и не стал бы отказываться от покупки. Ну, хотя 90 тысяч рублей за полуторалитровую бутылку воды, ну, такое себе. Все, беру свои слова обратно. По поводу плаксивых новостей, вот что удалось найти. Зумеры начали сбегать из офиса, чтобы поплакать или поспать вместо обеденного перерыва. Никакого очередного стеба молодого поколения. Fortune действительно рассказали про истории ребят. Fortune, это, наверное, портал какой-то, я не знаю. Истории ребят, которые так восстанавливаются. Причина, как всегда, в отсутствии удаленки, токсичных коллегах, страха потери работы, сокращений и прочего. Вот тебе... Предположим, 23 года. Ты тот человек, которого называют зумером, да? Отсутствие удаленки, токсичные коллеги, страх потери работы, сокращения и прочего. И ты такой, не хочу тут находиться. Я лучше пойду посплю. Так, один парень берет билет в кино не чтобы посмотреть фильм, а тупо поспать. Под его завирусившимся ТикТоком другие начали делиться своими местами для восстановления. Запоминаем, плакать удобно в примерочной. Поспать в метро или кинотеатрах, избавиться от людей, погрустить можно под мостом. Слушайте, зумеры, на всякий случай, спать можно удобно и в офисном кресле, или в на офисном диване, если у вас такое имеется. Или, может быть, самое простое, это все-таки, если вы недалеко от дома живете, поехать домой и поспать там. А вообще лучше ложиться пораньше, чтобы таких ситуаций в вашей жизни не возникало. Такой могу совет дать. Но если мы говорим о зумерах, давайте поговорим и о старшем поколении, потому что тут тоже есть кое-какая проблема, и они ее решают кардинально, притом с помощью финансов. Выгоревшие руководители крупнейших корпораций платят по 4000 долларов за ретриты против выгорания, чтобы медитировать, лепить из глины и просто гулять по лесу. Мне почему-то... Ну ладно, представился один герой мемов. Новый тренд среди ретритов, я просто не помню, возможно, он иноагент, поэтому не буду упоминать по вот эту вот правильную ставку, которая там рекомендована Минюстом, я тоже не знаю, как упоминать. И вдруг вот, ну, попаду в эту неловкую ситуацию. Новый тренд среди ретритов заточен исключительно на успешных, но несчастных. Психологи отмечают, что даже самые успешные нуждаются в подобном отдыхе, чтобы их рост не останавливался. Особенно в группе риска 40-50-летние таланты, которые уже заработали на жизнь, но в этом возрасте успех уже не приносит удовольствия, а цифры на счетах не драйвят. Успешные боссы буквально ездят трогать траву, завершена эта новость такими словами. Слушайте, ну да, заработали на жизнь, успех не приносит удовольствия, а вот из глины полепить, это, конечно, удовольствие приносит.

0: более известный в узких кругах как фундук. Некоторые его так называют. «Ты была рядом», называется хит 919 Тюмени. Впереди розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». Ни в коем случае не пропустить эту возможность. До этого гороскоп и новости. Но еще ранее «Медузы» и Генрик Эммануил. «Don't wanna go home» уже скоро дождемся.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру?
5: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
4: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
5: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
6: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
7: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов. 154 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
8: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
9: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: 9.25 Тюмени, на Красной Армии новости, студия Виталий Панов.
1: Доброе утро. Ежедневный аэромониторинг состояния гидротехнических сооружений проводят в Тюменском округе. Как сообщил губернатор Александр Мор, контроль с воздуха поможет выявить слабые места и оперативно среагировать в случае необходимости. Глава региона отметил, что в Патуре на территории Тюменского округа расположено 27 населенных пунктов, 17 из них оказались в зоне подтопления, под угрозой также 10 СНТ. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Транспортную развязку на примыкании обхода деревни Ожогино к трассе Иртыш и подъезду к Тюмени сдали в эксплуатацию. Работы провели с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает Фонд развития территорий. Новая развязка обеспечит транспортную связанность активно развивающегося района Юго-Западный. Развязка включает 7 съездов и разворотную петлю. В Тюмени отреставрируют здание бывшей городской думы, которое находится на улице Ленина. Сейчас в нем находится краеведческий музей. Как рассказали 72.ру в инфоцентре правительства Тюменской области, строители займутся возвращением зданию первоначального облика на период постройки в 1834 году. Во время ремонта заменят ограждения и бордюры, брусчатку и асфальт, сделают новые отмостки и восстановят озеленение. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Гороскоп на сегодня, на 31 июля. Поехали, Овны. Сегодня звезды советуют Овнам не пренебрегать возможностью обговорить деликатные детали, подходящий день для частной переписки, бесед с домочадцами, членами семьи Тельцы. Сегодня Тельцам не стоит терять надежду, если вы пребываете в сомнениях выбора или оказались в запутанной обстановке, и при этом остались без связи или источников подсказок. Наладятся контакты, и придет информация, помогающая сориентироваться в обстоятельствах. Близнецы. У близнецов вам сегодня стоит учитывать нестабильную обстановку этих суток, которая может вплоть до ночи поддерживать вокруг вас суету и вносить долю непоследовательности в ваши собственные действия. Раки. Этот день активизирует эмоции и воображение, а также помогает вам выражать свои мысли и чувства. Не стоит пропускать подходящий момент желающим высказаться, написать личное письмо и так далее. Львы. Львам звезды намекают, что в ситуациях этого дня не слишком уместны публичность и чрезмерная открытость. Нежелательно быть в фокусе всеобщего внимания. Девы. Девам звезды напоминают о потенциальной нестабильности сегодняшней обстановки, которая может сопровождаться неясностью или мелкими нештатными моментами. Весы. Сегодня звезды намекают весам на ценность приватной информации. В ней могут всплыть крайне нужные детали. Скорпионы. Скорпионам не стоит пропускать этот день, если они хотят пообщаться с кем-то в доверительной обстановке, где не нужно скрывать свои подлинные чувства. Стрельцы. Стрельцам этот день закрывает возможности для активных действий, часто для их же блага это происходит. Козероги. Сегодня звезды советуют козерогам поддерживать связь с нужными людьми и не отключаться от полезных для себя источников информации. Водолеи. Сегодня водолеи избавлены от радикального открытого противостояния с другими людьми и связанных с ними рисков. Также могут временно лишены возможности развивать нужные вам ключевые отношения, особенно деловые и профессиональные. И, наконец, рыбы. Сегодня сильной стороной рыб может стать общительность или интеллектуальная деятельность. В ситуациях этого дня найдется подходящий момент для того, чтобы задать вопрос, выразить свои мысли или чувства.

0: Диджей Гоша на красной программе. Прямо сейчас Мичико называется эта история. 9.36 в Мини. И мы продолжаем далее утреннее шоу «Летние каникулы». На подходе у нас Ваня Дмитриенко с хитом «Недоступно». Сразу после него мы разыграем билеты в кино. Не уходите никуда, готовьте ваши смартфоны. Все подробности уже скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени плюс 24 и облачно. Днем сегодня дождь и до плюс 30. Вечером тоже дождь и плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
11: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Настало для этого время. Готовьте ваш мессенджер Макс 922-00-104-6. Именно сюда стоит присылать свой вариант ответа. И человек, который четвертым по счету ответит верно, тот и станет победителем. Итак, про что же вам сегодня задать вопрос? Таким я задаюсь на самом деле вопросом самому себе. Ну и в последнее время что-то я сильно заинтересовался творчеством Кристофера Нолана. И вот, собственно говоря, вопрос вам про него и задам. Какой фильм Нолана в 2010 году вышел и прославился сценой фильма, который начинается, если мне память не изменяется, сценой с волчком и заканчивается ей? Давайте так. Три варианта ответа. Цифра 1 – «Интерстеллар», цифра 2 – «Начало», цифра 3 – «Довод». Пишите 922-00-104-6. Чуть позднее подведем итоги.

0: сейчас лето, называется «Тит», и он продолжается. Оно продолжается, это самое лето, и если говорить, в частности, об этих 60 минутах, то у нас настало время для подведения итогов розыгрыша билетов в кино, но и вы знаете, я обратил внимание вот на что. Я не знаю, с чем это связано, но на этой неделе очень и очень весьма плохо работает связь, и в очередной раз с победителем мне не удалось связаться, потому что вот, ну, вот слышно это все примерно как... И... Из-за этого давайте-ка, ну, просто порадуемся за Анатолия, потому что именно он становится победителем розыгрыша билетов в кино в кинотеатр «Атмос-Синема», ему мы их вручаем. Ну, я спрашивал про очередной фильм Кристофера Нолана, какой из фильмов 2010 года Кристофера Нолана, собственно говоря, отличителен сценой с волчком в кадре. По-моему, фильм с этого начинается и однозначно этим заканчивается, это я помню точно. Вот, было три варианта ответа. Собственно говоря, верным, конечно же, оказался ответ «Начало». Поздравляем, Толь, спасибо тебе большое. Удачного тебе, хорошего, приятного просмотра кино на большом экране. Ну, а мы тем временем двигаем далее. Впереди нас с вами ожидает «Meet Me in the Dark», очень крутой хит, дождитесь через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу
7: «Гиадзе. Вещанная сказка».
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: если честно, мне ближе оригинал в исполнении группы Крем Сода. Но опять же, повторюсь второй раз за сегодняшнее утро, о вкусах не спорят. Тоже продолжим далее мы это утро и продолжит его Даша Русакова. Даш, привет большой.
1: Привет, Антон. Вот по поводу «Одиссеи» хотела рассказать, потому что есть у нас оригинальный текст, а есть множество.
0: Как всегда, есть неповторимый оригинал, а есть...
1: Жалкое подобие. Ну вот вчера буквально вышел фильм в прокат, и самые-самые первые, самые свежие отзывы зрителей я все собрала. И хочу ими поделиться далее, чтобы...
0: У тебя вообще есть какое-то ожидание по поводу этого фильма?
1: Вот сейчас договорю, чтобы наши слушатели могли принять решение, идти на этот фильмец, либо нет. А у меня, ну да, было бы любопытно все-таки.
0: Было
1: это Кристофер Нолан. Кристофер
0: да.
1: Нолан, это
0: согласен.
1: Гениальный режиссер, поэтому буду делиться далее киноотзывами наших.
0: Что ж, я уверен, все будет в порядке. Спасибо большое, Даша, тебе. Классного дня. Но я на этом все.
1: Давай.
0: До понедельника. Пока.
1: О, да, кстати, хорошо отдохнуть.
0: Спасибо.
1: В Тюмени 10 утра. Ну а что касается музыки, здесь все стабильно и предсказуемо. Самые лучшие, самые крутые топовые треки далее. Не переключайся.

Диджей Ванамурс и версии песни «Кукла». Диджей не скрывает, что при создании ремикса использовал и технологии, а вот режиссер Кристофер Нолан в деле технологий такой, знаешь, старомодный парень. Вместо того, чтобы

отличную музыку. Впереди Тано, это Holy Flame, главный, наверное, хедлайнер сезона. Ну, а прямо сейчас немного классики. Kanye West, Flashing Lights на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. В середине дня потеплеет до плюс 30, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди заводная тема магнетика от The Bauza.

0: Реклама.
1: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент ЕС 955. 12+.
5: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-27.

0: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
1: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
0: А ты умеешь?
1: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Скажи 3-300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3-300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

приятно вспомнить. Это Total бьет по глазам из нулевых. Но если ты хочешь создать себе невероятные воспоминания об этом лете 2026, тебе однозначно нужно на выставку «Мир на ощупь». Это не скучный музей с табличками, а место, в котором за полтора часа твой мозг перестраивается, и ты начинаешь чувствовать этот мир по-новому. Чтобы получить парный пригласительный на такую выставку, слушай программу «Плюс Вайб» с 12 до часу, участвуй в несложном таком розыгрыше и побеждай. Обязательно приходи на выставку. Я иду на нее сегодня с подругой.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 24, ветер юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. В середине дня до плюс 29, синоптики обещают небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сильный трек «Черри Леди».

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Тюмени, 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова, и вместе с нами эту пятницу будут двигать далее Мона с ее суперхитом Иордана, до этого Маршмеллоу и Portugal The Man, Феникс.

На Красноармейском Нове Лима с Бенграм Тейкет. В Тюмени 11 часов и почти 7 минут. Подъехал хайповый тренд из ТикТока. Суть его в том, что одна компания запустила челлендж с хэштегом «Сочно-молочно», и в нем участники барабанят сосисками под оригинальный трек. Лучшие видосы попадут в официальный клип, который покажут на крупнейшем билборде Москвы. Я сейчас, возможно, скажу как зануда, но считаю, что нужно составить список треков, под которые ни в коем случае нельзя барабанить. Это...

несовместимы. Ну, а что касается других трендов, то в нашей канале ВК ты можешь их регулярно получать, потому что мы занимаемся ведением этого канала. В плане музыки контент тоже не подкачал. Впереди казаки делают хиты и тема «Облака». Прямо сейчас с нами Леди Гага и Доучи «Runway» на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Шоу Гейерадзе «Вещанная сказка».
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
7: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, какие мероприятия будут проходить в Тюмени на стыке двухлетних месяцев. Сегодня на Цветном бульваре продолжится фестиваль «Тюмень цветущая». 9 ландшафтных инсталляций объединены темой «Сибирский палисадник», а сами композиции будут украшать бульвар до середины августа. Хороший вариант для прогулки, особенно если захватить холодный кофе и человека, который не будет торопить вас, пока вы фотографируете цветы. 0+. В 20:00 в баре «Цоколь» пройдет «Мономик» – большая битва стендаперов за денежный приз. Комики принесут лучшие шутки, а зрителям предстоит решить, кто сегодня действительно заслужил победу. Сбор гостей в 19:30, 18+. Завтра, 1 августа, в 10 утра на уличной площадке конторы пароходства пройдет общегородская тренировка по боксу в рамках проекта «Активный город». Можно познакомиться с базовыми приемами, попробовать новый вид спорта и выяснить, насколько убедительно выглядит ваш джеб субботним утром. Вход свободный, 0+. С 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» на Мурфесте будут кошки, экскурсии и, главное, возможность подобрать себе персонального пушистого антистресс-тренера. 0+. В музейном комплексе имени Славцова завтра будет возможность попасть на сборную экскурсию по выставке «Черная Африка». Время необходимо выбрать при покупке билета 6+. В Тюмени в июле и августе в выставочном зале конторы пароходства продолжает работать выставка «Платки как искусство». Тюменские наличники, орнаменты, птицы, звери и городские мотивы здесь переходят на ткани, превращают привычный аксессуар в художественный объект 0+. В 18:00 на большой сцене Тюменского драмтеатра состоится премьера спектакля «Онегин. Дуэль». Знакомая пушкинская история будет рассказана в одном действии, а в центре постановки окажется та самая дуэль, после которой жизнь героев уже не будет прежней. 12+. В 19:00 начнется домашний футбольный матч «Тюмень-Амкар-Пермь». Болельщиков ждут на стадионе «Геолог» 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: 20 градусов выше нуля.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди блестящий выход от Миши Миллер с темой «Хей, на-на-на». А еще в Тюмени плюс одна классная локация для отдыха. Расскажу о ней позднее, не пропусти.
4: Реклама.
5: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Красной Армии Люся Чеботина с классной темой «Зеленые глаза» была только что, а впереди еще много хорошей музыки. Так что можешь смело скачать наше приложение. Оно лежит в Google Play и App Store. Нажимаешь Play, надеваешь наушники и отправляешься гулять, например, в Комарово парк, потому что он теперь официально открыт. Там оборудован современный веревочный парк и первый в городе муниципальный корт для падл-тенниса. Ну и еще там есть изолированные друг от друга трассы для велосипедистов и пешеходов. Так что, если любишь погонять на велосипеде, то добро пожаловать в Комарово парк. Если любишь походить пешком, то тоже добро пожаловать. Дальше слушаем The Second Voice, Let Me Be. Ну, а прямо сейчас сделай громче, потому что с нами будет Usher и его легендарная история Yeah на Красной Армии.

0: еще немного этот классный текст в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Главный тюмень.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

think you finally let

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Предлагаю в ближайший час максимально кайфануть, потому что это старт программы «Плюс Вайб». Делай громче.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: По будням с 12 до часа в эфире программа «Плюс вайб». Это повод чутка отвлечься от работы, сбросить напряжение. Все-таки 31 июля, конец месяца, различные отчеты и планы продаж. Ну и поразвлечься немножечко, отвлечься, потому что, говорят, это очень сильно помогает, когда какая-то напряженная задача над тобой висит. Нужно на время ее оставить, чем-нибудь приятным позаниматься, а потом к ней вернуться, и все пойдет как по маслу. Надеюсь, что этот лайфхак может сработать и в твоем случае. И еще есть у нас призы. Будем в самые ближайшие минуты их дарить самым активным слушателям, тем, кто, правда может выделить, выкроить минутку, чтобы поиграть со мной. Экскурсию на двоих в музей «Мир на ощупь» уже совсем скоро разыграем. Не переключайся. Подробности будут далее.
0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.

по-новому. Все экскурсии проходят в абсолютной темноте. Ну и тогда активируется слух, обоняние, вкус и другие способы познания этого мира. Именно со вкусом будет связан сегодняшний вопрос. Уже сейчас добавляю в Телеграме либо в Максе наш номер 8 922 300 104 6 и отвечай на следующий

0: ответивших на сегодняшний вопрос. Настя, привет!
1: Всем здравствуйте!
0: Ура! Связь не подвела, то у нас аж два раза сорвался звонок, но тем не менее. Скажи, пожалуйста, ты уже думала над тем, кого ты с собой позовешь на эту экскурсию?
1: Да, конечно, доченька любимая.
0: Ой, ну здорово, здорово. У вас будет такое невероятное совместное приключение, а потом еще и впечатлений надолго. Я прям рада за вас, как за себя. Ну, давай перейдем тогда к вопросу, сколько основных вкусов человек различает согласно науке. 3, 5 или 10, твой вариант?
1: 5.
0: Абсолютно верно! Да-да-да-да, это сладкий, соленый, кислый, горький и так называемый мясной вкус белка. Какой твой любимый вкус? Любишь сладенькое или солененькое?
1: Сладкое.
0: Сладкое, ну конечно, конечно, сладкое. Желаю тебе классного дня, Настя.
1: Спасибо.
0: И хорошо провести время в музее «Мир на ощупь». Далее послушаем Гаязов Brothers, и еще впереди маячит розыгрыш парного пригласительного в кино, так что не переключайся.
2: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Тюмени 12 часов и 18 минут. Это программа «Плюс Вайп». Ближайшее время до 13.00 будет совсем не скучно, потому что у нас впереди много классной музыки, а также розыгрыш парного пригласительного в кино. Ну и впереди совсем, знаешь ли, не скучный уикенд. Ты можешь убедиться в этом, если послушаешь афишу через несколько минут. Таня Завроцкая поможет определиться с тем, куда пойти в Тюмени. Событий классных, ну, просто море.
1: Прогноз погоды.
0: Сервис Яндекс.Погода показывает плюс 27, ветер юго-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Вечером ожидается дождь и плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Скажи 3-300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3-300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души. Все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-985-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, какие мероприятия будут проходить в Тюмени на стыке двух летних месяцев. Сегодня на Цветном бульваре продолжится фестиваль «Тюмень цветущая». 9 ландшафтных инсталляций объединены темой «Сибирский палисадник», а сами композиции будут украшать бульвар до середины августа. Хороший вариант для прогулки, особенно если захватить холодный кофе и человека, который не будет торопить вас, пока вы фотографируете цветы. 0+. В 20:00 в баре «Цоколь» пройдет «Мономик» – большая битва стендаперов за денежный приз. Комики принесут лучшие шутки, а зрителям предстоит решить, кто сегодня действительно заслужил победу. Сбор гостей в 19:30, 18+. Завтра, 1 августа, в 10 утра на уличной площадке конторы пароходства пройдет общегородская тренировка по боксу в рамках проекта «Активный город». Можно познакомиться с базовыми приемами, попробовать новый вид спорта и выяснить, насколько убедительно выглядит ваш джеб субботним утром. Вход свободный, 0+. С 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» на Мурфесте будут кошки, экскурсии и, главное, возможность подобрать себе персонального пушистого антистресс-тренера. 0+. В музейном комплексе имени Славцова завтра будет возможность попасть на сборную экскурсию по выставке «Черная Африка». Время необходимо выбрать при покупке билета 6+. В Тюмени в июле и августе в выставочном зале конторы пароходства продолжает работать выставка «Платки как искусство». Тюменские наличники, орнаменты, птицы, звери и городские мотивы здесь переходят на ткани, превращают привычный аксессуар в художественный объект 0+. В 18:00 на большой сцене Тюменского драмтеатра состоится премьера спектакля «Онегин. Дуэль». Знакомая пушкинская история будет рассказана в одном действии. А в центре постановки окажется та самая дуэль, после которой жизнь героев уже не будет прежней. 12+. В 19:00 начнется домашний футбольный матч «Тюмень-Амкар-Пермь». Болельщиков ждут на стадионе «Геолог» 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, мне стало интересно, а какой же фильм был у него самым-самым первым. И именно таким будет сегодняшний вопрос. Как называется первый полнометражный фильм Кристофера Нолана? Вариантов ответа будет два. Первое – это «Преследование». Второе – «Темный рыцарь». Присылай свой вариант на номер 8-922-300-1046. Не забудьте добавить свой номер телефона, чтобы я могла с тобой как можно оперативнее связаться.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиядзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тем не менее, 12 часов и 44 минуты. Продолжаем плюс вайп и продолжаем это невероятное какое-то полное сюрпризов лето. Ну и еще кое-кто из наших слушателей, а конкретно Игорь, сможет устроить сюрприз для кого-нибудь еще, если сейчас получит парный пригласительный в кино и кого-нибудь с собой позовет. Игорь, привет!
2: Добрый день!
1: Есть уже наметки, кого бы с собой позвал?
2: Ну, конечно, супругу.
1: А, ну, конечно. Она слушает нас сейчас?
2: Нет, она на работе.
1: Ну, согласна, конечно. Нужно с любимым человеком идти проводить досуг. Это я поддерживаю. Скажи, пожалуйста, у Кристофера Нолана какие-нибудь фильмы смотрел? Может быть, что-то тебе нравится?
2: Может быть, даже и смотрел, но, наверное, может быть, и не знал, что это его фильмы.
1: Да, скорее всего.
2: Потому что фильмов много смотрю, не всегда запоминаю, кто их снял.
1: Да, конечно, понимаю. Но, по крайней мере, что касается самого первого фильма Кристофера Нолана, здесь ты абсолютно прав. Давай повторим для слушателей. Твой триумф, как называется первый полнометражный фильм Кристофера Нолана? «Преследование»?
2: Вариант номер один.
1: Конечно, это «Преследование». Это, представляешь, какой-то черно-белый триллер 1998 года. Не знаю, много ли людей его смотрело, но тебе точно он принес такой вот приятный сюрприз, поэтому желаю тебе хорошо с супругой сходить в кино.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Погнали дальше. Не лето, Someone Like You будем слушать в ближайшие минуты.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: в прямом эфире. Мы болтаем, подарки получаем, музыку слушаем. В общем, сплошные ништяки. И со следующей недели, с понедельника, начнем заново. Впереди у нас целых два дня, чтобы отдохнуть, передохнуть и с новыми силами уже рвануть в новую рабочую неделю. Благодарю всех, кто сегодня присоединился, всех, кто сегодня участвовали, звонили и писали. Я желаю вам классно проводить и вторую половину этого дня. По крайней мере, у нас с вами все для этого есть. Классная музыка, точно. Далее Алекс Уоррен, Fever Dream. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
0: Прямо сейчас в Тюмени +27, ветер юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Вечером до +25, синоптики обещают дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
7: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, где сегодня вечером в нашем городе будет звучать лучшая танцевальная музыка. Не пропусти, инфа сотка.

и стилей. А вот вечером устроим танцевальный размот под шоу «Партизан». Это 2 часа отменного дэнса от классики танцполов до самых горячих хитов, которые помогут тебе выдохнуть в финале этой

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74 горпар.ру.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, какие мероприятия будут проходить в Тюмени на стыке двух летних месяцев. Сегодня на Цветном бульваре продолжится фестиваль «Тюмень цветущая». 9 ландшафтных инсталляций объединены темой «Сибирский палисадник», а сами композиции будут украшать бульвар до середины августа. Хороший вариант для прогулки, особенно если захватить холодный кофе и человека, который не будет торопить вас, пока вы фотографируете цветы. 0+. В 20:00 в баре «Цоколь» пройдет «Мономик» – большая битва стендаперов за денежный приз. Комики принесут лучшие шутки, а зрителям предстоит решить, кто сегодня действительно заслужил победу. Сбор гостей в 19:30, 18+. Завтра, 1 августа, в 10 утра на уличной площадке конторы пароходства пройдет общегородская тренировка по боксу в рамках проекта «Активный город». Можно познакомиться с базовыми приемами, попробовать новый вид спорта и выяснить, насколько убедительно выглядит ваш джеб субботним утром. Вход свободный, 0+. С 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» на Мурфесте будут кошки, экскурсии и, главное, возможность подобрать себе персонального пушистого антистресс-тренера. 0+. В музейном комплексе имени Славцова завтра будет возможность попасть на сборную экскурсию по выставке «Черная Африка». Время необходимо выбрать при покупке билета 6+. В Тюмени в июле и августе в выставочном зале конторы пароходства продолжает работать выставка «Платки как искусство». Тюменские наличники, орнаменты, птицы, звери и городские мотивы здесь переходят на ткань и превращают привычный аксессуар в художественный объект 0+. В 18:00 на большой сцене Тюменского драмтеатра состоится премьера спектакля «Онегин. Дуэль». Знакомая пушкинская история будет рассказана в одном действии, а в центре постановки окажется та самая дуэль, после которой жизнь героев уже не будет прежней. 12+. В 19:00 начнется домашний футбольный матч «Тюмень-Амкар-Пермь». Болельщиков ждут на стадионе «Геолог» 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Вечером до плюс 25, синоптики обещают дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди горячий хит от диджея Годжа «Мичико». Две с небольшим минуты, это нежнятина в твоих динамиках.
0: Реклама.
4: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Реклама.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 680753. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц. Томская, Верещагино, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Джакон, Филиана, Рефлекс в финале этого музыкального часа на Красной Армии. Ну, а мы тебя одного, одной точно не оставим. Далее тебе компанию составит Тимур Салахов. Привет, Тимур.
1: Даша, привет. У меня сразу вот такой вопрос. А какой у тебя был любимый предмет в школе?
0: Предмет, в смысле, карандаш, ручка?
1: Ну, конечно, вот именно это я и хотел узнать. Нет, именно, ну там, физкультура, математика,
0: литература.
1: Литература, почему?
0: Да. Ну, потому что читать любила.
1: Ага. У меня вот есть новость про интересный предмет в польской школе. Я думаю, расскажу об этом позднее, прямо сейчас. Всем желаю хорошего дня, мы начинаем.
0: Вот ведь заинтриговал, а?
1: Ага. Хорошего тебе дня, Даш.
0: Тебе тоже.
1: В Тюмени 2 часа дня. Продолжаем пятницу. С нами впереди Айс Герлерт и Зиверт. Их тема «Банк». И прямо сейчас «Локал Авида». «Холидей Бой». Классные пятницы.

мои «stay» или «останься», а у меня есть повод для нас остаться в школе. Да, вот такая новость, 8 минуты. В польской школе провели занятия по засолке огурцов. Все этапы прошли ребята, от мытья ингредиентов до непосредственно закрутки. И это у них на самом деле прям популярная история, достаточно интересный взгляд на воспитание детей. Засолка огурцов развивает моторику, знакомит с традициями, в целом готовит к взрослой жизни и пониманию того, что ну, нужно накапливать ресурсы. Интересно, чем такое может продолжиться, в принципе, как это можно перевести на наши жизни, чему учить детей. Может, готовить с ними кабачковую икру, холодцы. Может, в другое русло перейти с детьми, отправляться почаще на рыбалку. Может, научить мерить давление тонометром. Кто знает, что понадобится в 7 лет. Ну, а далее, нам точно понадобится музыка. Мы пока продолжаем пятницу. Впереди Баста и Майя Мишель с темой «Если я буду танцевать». Прямо сейчас Адам Лаберт. What do you want for me? Здесь на Красноармии. С тобой Тимур Салахов. Классного дня!

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 27 градусов тепла. Чуть позже вечером местами ожидается дождь, завтра до плюс 25.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Возвращение, которое мы все так ждали, это Тима Белорусских, его новый трек «Мысли».

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

формула создания нереального хита. Мальбек и Сюзанна только что на Красной Армии. Их сингл «Гипнозы» только что на в Тюмени 14.44. И уже готовится гипнотизировать тебя, делать твой вечер еще круче. Гера сегодня в 19.00 наш лучший тюменский чарт «Выборка». И целых 20 хитов для твоего вечера лучшей музыки, которая ждет тебя уже сегодня. Так что не пропустим, пока туда и будем продвигаться. С нами впереди Авлон и Рокстон с темой «Вертиго», и прямо сейчас The Second Voice с не менее гипнотичным «Let Me Be». Классного дня!

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 28. В течение вечера ожидается местами небольшой дождь. Завтра днем до плюс 25.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песню «Черри Леди» от Костала.

0: Реклама.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm

пищи провоцируют, откровенно говоря, проблемы с головой. И вот тут, ну как это решить? Думаю, для начала нужен какой-то баланс. Не станет тебе хуже, если пару раз на неделе поесть какой-нибудь гречки, риса, в общем-то, простой еды. И далее, сейчас лето. Напомню, сезон овощей и фруктов. В июле распространены различные ягоды, дыни, нектарины, томаты. А уже завтра начинается август, время арбузов и дынь. Так что будь

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Готовимся раскрывать крылья вместе с Беовульф и ее песней «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сочи.
1: Этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты. Оставайся рядом.
3: Реклама.
4: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 29 градусов тепла и облачно. Далее днем ожидается местами дождь, завтра до плюс 25.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи. «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцы, техно, электро и все это «Call Now For You» от «Bauer».

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из Бетилла. Проектная декларация на штучка.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
4: Главный хит на этой неделе.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

целый ряд артистов для совместной работы. На Сайфере уже Buddha, Toxis, Maybe Baby и Dora. Еще в сети легко найти клип. Да, мы же, кстати, здесь на Красной Армии также собрали для себя очень много артистов для того, чтобы они смогли скрасить твой вечер. Уже сегодня с 9 до 11 тебя ждет Party Zone. Там целый трехчасовой нон-стоп из жарких танцевальных треков. Все сегодня в 9 по Тюменскому. Не пропусти, зажигай уже этим вечером. Пока же. Будем зажигать под 8-901 от Ольги Серябгиной. Прямо сейчас Butterfly, Crazy Town, здесь на Красной Армии. Отличного дня!

0: впереди на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: Спортивный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
2: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени, 3 часа, 4 часа дня. Да, двигаемся уже к финалу рабочего дня. Мы на финишной прямой, а впереди с нами Magnetic, The Balls.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 28 и облачно. В течение вечера местами ожидается дождь, завтра до плюс 25.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хит «Эпилог» от Анаси и Димы Билана.
4: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлися.
1: Этот грустный поп впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты. Оставайся рядом.
0: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
9: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

приятную историю Токио или говорить с тобой. Да, и целые часы этому готов посвящать наш Антон Колев по будням в утренние часы. Когда больше всего нужен заряд бодрости, он будет уже тут как тут с 7 до 10. Вместе с ним бодрость, звук и, конечно, много подарков. Так что не пропусти шоу «Летние каникулы» в ближайший понедельник в 7 утра.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени прямо сейчас 28 градусов тепла, вечером местами ожидается ливень, завтра днем до 25 градусов выше ноля.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: С нами «Звонки» в его исполнении сингл «Невероятно».

0: впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты.
1: Реклама.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай.
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай.
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай.
5: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
6: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
7: Застройку СЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прямо сейчас новости. Ими поделится Виталий Панов. Виталий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Рост уровня воды в реке Туре продолжает замедляться. По данным на сегодняшнее утро, уровень воды на гидропосту в Тюмени составил 891 сантиметр. Рост за сутки 2 сантиметра. Отметка «опасное явление» превышена на 41 сантиметр. На гидропосту Багандинская в Тюменском округе уровень воды в реке Пышма составил 564 сантиметра. Рост за сутки 25 сантиметров. Отметка «опасное явление» составляет 662 сантиметра. Патрулирование и укрепление дамб и насыпей продолжается в Тюмени и Тюменском округе. В Тюмени временно ограничили использование плавучих средств и их швартовку к набережной. Такое решение принял оперативный штаб. Это необходимо для снижения нагрузки ударной волны на защитные конструкции. Проверка показала, что техническое состояние набережной соответствует требованиям безопасности. Для предотвращения любых рисков, связанных с возможным контактом воды и электричества, временно отключена электроэнергия нижнего яруса. Также разработан план на случай необходимости использовать насосы для откачки воды там, где Тура соединяется с системой и ливневых стоков набережной. В Тюмени вандалы украли свыше сотни растений с фестиваля «Тюмень цветущая», который проходит на Цветном бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также неизвестные повредили фигуру медведя. Авторы инсталляции уверены, кража цветов происходит в вечернее и ночное время. Пропажу обнаруживают обычно на утреннем обходе. Горожан просят бережно относиться к цветам и фигурам. Фестиваль, где размещены 1500 цветов, должен простоять до середины августа. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 28 градусов тепла и облачно. Далее вечером местами ожидается небольшой дождь. Завтра днем до 25 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Искали медь, а нашли серебро. Их сингл «Смотри, но не трогай». Послушаем этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2,5 минуты.
0: Реклама.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет».
5: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

наслаждения. Я же тебе хочу сказать, впереди нас ждет просто двойная доза наслаждения. Да, все абсолютно верно. Пятница прямо сейчас на финишной прямой рабочего дня и всей рабочей недели мы находимся. 15 минут остается. Просто какое счастье. 17:45 прямо сейчас в Тюмени. Ну а далее уже в 7 по тюменскому у тебя ждет Гера Адамян, шоу «Выборка». Там же с ним 20 самых горячих треков этой недели.

0: оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис замена масла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
7: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
8: Новый цвет. Новый ритм. Новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
13: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.

0: Army, DJ Godja с темой Мичиколатино. А мы продолжаем. С нами впереди Сергей Белявский. Сережа, привет!
1: Да, привет, я тут с актуальной информацией. В польском детсаде провели занятие по засолке огурцов. Как тебе такое?
0: Серьезно?
1: Да, вместо каких-то, знаешь, летних развлечений. Пожалуйста, садись домой, бери огурцы, там прям все. Дети сами прошли все этапы от мытья ингредиентов до закрутки. Вот практика, которая действительно пригодится во взрослой жизни.
0: А сейчас-то прям сезон.
1: Слушай, сейчас сезон, я почему и говорю, что очень даже актуально. Да, почему бы и нет. Ну, мы что, мы будем, наверное, заканчивать рабочий, дальше отдыхать.
0: Конечно, желаю тебе классного эфира.
1: Спасибо, хорошего тебе вечера, пока. В Тюмени 6 часов.

Армии, Bruno Mars, пластинка и Treasure, действительно настоящий супер-хит. Ну, а я предлагаю поговорить немного о трендовых новостях. Мальчик случайно опубликовал селфи в аккаунте компании мамы. Теперь это копируют все крупные бренды. Тренд начался с Сахаба Абая. Сын владельца взял ее телефон, неловко сфотографировался и запостил снимок в профиле бренда. Пост быстро завирусился, и комментаторы начали писать, чтобы он попросил у мамы скидку. Затем такой формат быстро подхватили крупнейшие корпорации вообще нашей планеты. Uber, McDonald's, Pizza Hut и

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Russian Raw Alejandro with Kid Ponga. Уже через 2,5 минуты на Красной Армии, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
6: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в «Согласие» и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.ск.ру или в ближайшем к вам магазине.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Здравствуй.
1: Добрый вечер. Пик летнего паводка на реке Тура в Тюмени ожидается в ближайшие выходные. После этого вода начнет убывать. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор в эфире федерального телеканала. Вода по-прежнему прибывает, но интенсивность снижается. Глава региона отметил, что такого летнего паводка на Туре не было за всю историю наблюдений. Самый высокий уровень был в 1947 году – 665 сантиметров. И вода тогда только-только вышла на пойму. Сейчас отметка 891 сантиметр. В предстоящие выходные тюменские автоинспекторы проведут массовые рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. Они пройдут на дорогах федерального и регионального значения и в населенных пунктах. Глава областной госавтоинспекции Андрей Миллер отмечает, что с начала года в регионе задержаны более 2500 водителей в нетрезвом виде. Из них повторно сели за руль почти 200 человек. Эти водители подлежат уголовной ответственности, а их авто конфискуют. В Тюменской области в этом году произошло 107 ДТП с участием пьяных водителей. В Тюмени до 10 августа закрыт для транспорта перекресток улиц Максима Горького и Фабричной. Это связано с реконструкцией участка тепловой сети, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Мельничной и Республике. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Girl» от Джонаса Блу. Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
6: Медицинский центр М+, веропыту.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
8: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
9: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
8: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Это, ну и кое-что летнее, я уверен, зазвучит в главном тюменском чарте «Выборка». Кстати, присоединяйся в 19.00, насладимся двадцаткой лучших. Пока же до этого встретим дискотеку «Аварию», «Вономур», «Кукла». И прямо сейчас появится Coldplay с пластинкой «Adventure of a Lifetime». В Тюмени 18 часов 42 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 25 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Феникс». Это Marshmello и Portugal The Man. Буквально через 2.5 минуты. Ну а в 19 часов встречай главный тюменский чарт выборка и Киру Адамяна.
0: Реклама.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
8: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
10: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
11: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: приветливости, мои любители стильной музыки. На связи Гера и главный тюменский чарт «Выборка». В течение часа мы с вами будем наслаждаться хитами из нашего списка. Их ровно 20. Сегодняшний плейлист мы посвятим июлю. Да, он был разный. Но все равно мы ему скажем спасибо. И символично, что прощаясь с этим месяцем, мы попрощаемся еще и с хитом от Беовульф «Феникс».
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Ну а прямо сейчас я представляю вам плейлист этих выходных. Поехали!

0: старте нашего плейлиста находится мой любимый трек от легенд танцевальной музыки. Это Биби Рекса и Faithless New Religion. 15 недель они с нами. И скорее всего, что в следующие выходные мы больше с ними не увидимся. Но это пока мои догадки. Дальше, конечно же, посмотрим. И в такой же ситуации еще одни легенды находятся. Это Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait номер 19.
1: 19 место.

0: закончится за неделю. Зиверс, работай, газ. Вот такие неприятные новости для нее. А какие есть новости для вас, расскажу после заставки музыкальных новостей.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Charli XCX выпустила 7-й студийный альбом, который называется Music Fashion Film. После оглушительного успеха ее альбома «Брат» артистку настигло истощение и потеря вдохновения, вплоть до ощущения того, что она больше не сможет писать музыку. Ну и возвращение случилось, когда режиссер Эмеральд Фенил предложил ей записать песню для экранизации «Грозового перевала». Музыкальный релиз уходит от привычных автотюна и танцевальных ритмов в сторону эксперимента. Черно-белую обложку для альбома, снятую Зейденом Замири в случайной кухне, так называется она, по настроению самой артистки, украшают трое представителей музыки, моды и кино. Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. Британский певец Сэм Смит выпустил свой новый сингл «Oh Mother», совместная работа с хором «Two City Horse», состоящая из 28 участников. Это мощная песня, ставшая вторым синглом из грядущего альбома «Hazel Eyes» после медленной композиции «My Guy».

0: Новинка в нашем плейлисте, но этот хит нам с вами знаком из социальных сетей. Его часто можно было увидеть, встретить в разных видео. Встречайте, это Second Voice с работы Let Me Be. Заходит в главный тюменский чарт и сразу на 17-ю строчку и попадает в список лучших хитов. Чуть выше оказался Мод, который с нами пару недель, еще с одной свежей классной работой, которая называется In The Club.
1: 16 место.

0: Мы вернемся с вами к музыке после короткой паузы. И на очереди номер 14. Это BTS. Классная работа. Swim.
1: Реклама. Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154 рубля во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе. Вещанная сказка.
2: 51 87 37.
4: Категория 0+.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
8: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.
10: 14 место.

0: еще один мой любимый хит из нашего списка. Это Алекс Уоррен, Fever Dream. 3 недели он в чарте, и каждый раз, когда запускаю его в эфир, я в студии максимально прибавляю звук и просто кайфую от этого. Если вы на этом треке так не сделали, то на следующем вы точно это сделаете. Ну вот поверьте мне. Знаете почему? Потому что на очереди номер 11. By India, Хочо и Мод, Шаде.
1: 11 место.

0: который у меня ассоциируется с ночной тусовкой, когда уже все расслаблены и даже уже не соблюдаются дистанции друг от друга. Мужчины и девочки двигаются в такт. Я бы его назвал горячим хитом или треком, который зажигает чувства. Это Russian и Rao Alejandro. Pongo.
1: Прогноз погоды.
2: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 27 градусов, местами дождь. Завтра днем осадков не ожидается и до 25 тепла.
3: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
1: Реклама.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
6: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
11: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
4: Жаркий южный хит открывает вторую половину двадцатки. Встречайте Хугель и Сольта, Джамайка.

0: невероятно талантливые. Это Леди Гага и Deutsche Runaway. Лишь на 7-й неделе они оказались на 7-й строчке. Не быстро у девочек, конечно, подъем. В отличие от мальчиков, это Филатов и Кэрос. Они за 4 недели поднялись на 6-е место. С классной работой среди счастливых людей.
1: 6-е место.

0: Это не просто вылет, это громкое падение. Миа Бойко, ее главный хит прошлой недели «Экспонат», оказался за пределами топ-3 и опустился на 4-е место. Кто смог у нее забрать лидерство и кто не позволил удержаться в тройке лучших после короткой паузы?
1: Реклама. В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
8: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
7: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: 8017-269-5151-68-82-12.
1: Everybody, мы с вами приблизились к финалу нашего плейлиста и добрались до тройки лучших недели. Сегодня бронза достается треку, который создает настроение на наш вечер. Это Anota и 54 Ultra. Talk to you.

0: Вот мы добрались с вами до второй строчки, и 2 месяца занимал этот путь у Егора Крида и Артик и Асти. С работой «Карма» они забирают серебро. Получится ли в следующие выходные забраться на вершину нашего чарта? Ну, узнаем, конечно же, в следующую пятницу. А пока предлагаю быстро вам представить весь список нашего плейлиста и объявить главный хит недели. 20 место. Биби Рекса, Faithless, New Religion. С 12 строчки на 19 очень громко падают Боб Синглер и Кайза, I Can't Wait. На 18 месте Зиверт, Газ. Под номером 17 на этой неделе новинка The Second Voice, Let Me Be. Мод in the club. С 19 на 15 место поднимается Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Нате. Moving to the sun. Четырнадцатое место. BTS, Swim. 13 место. Holiday Boy, Loco La Vida. По номеру 12 Алекс Уоррен, Fever Dream. Одиннадцатое место. By India, Хочо и Мод, Шаде. По номерам 10 у нас Russian и Рау Алехандро, Понго. 9. Это Хугель и Сольта, Джамайка, Бам-бам-бам. По номерам 8 Тэм Импала и Дженни, Дракула. Счастливая семерка у Леди Гаги и Дойчи, Runaway. Шесть Филатов и Кэрос, Среди счастливых людей. Пятое место – это Медуза и Генри Камомили, Don't Wanna Go Home. Четыре. Мия Бойко, Экспонат. Третье место – Анота и 54 Ultra, Talk To You. Номер два – Егор Крид и Артик и Асти, Карма. Ну и на первой строчке талантище. Просто невероятно крутой, на мой взгляд, артист. Это Тедди Суимс забирает лидерство в главном джемесском чарте с работой Mr. Know It All.
1: Первое место.

Июль заканчивается, начинается август, ребята. Официально последний месяц этого лета. Настоятельно рекомендую провести время с пользой и с удовольствием. Что бы ни случилось, абсолютно все неполадки, конечно же, наладятся и станет еще лучше. Желаю, чтобы вы сказали себе спасибо за лето 2026 года. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи.

8 вечера в Тюмени. Ну что, к нам пришла гроза, температура потихоньку успокаивается, ну и мы выдохнем. Далее выдыхать будем в компании классной музыки Мари Краймбрери. Ты помнишь, прямо сейчас.

Инди-сол дуэт Narls Barkley с темой Crazy. Отличное продолжение вечера. Ну и, кстати, также вечером можно и посидеть в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Приглашаю, присоединяйся, чтобы быть в курсе событий нашего города и в курсе мировых событий тоже, конечно же. В общем, подписывайся, не пропускай ничего важного. Далее, не пропускай Филатова Кэреса среди счастливых людей. И уже сейчас предлагаю послушать группу «Градусы на ресницах». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 23 градуса и ливень, сообщает сервис Яндекс.Погода. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 25 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу «Calling Out For You» Бауэр. Не только эта тема прозвучит на Красной Армии всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Bizarre» Мадонны и Мартин Гаррикс. Полностью он прозвучит на Красной Армии ровно через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: 8 августа на парковке ТРЦ «Тюмень-Сити Молл». Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень City Mall. Будет очень громко.
10: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
11: Главный хит на этой неделе.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Луна с темой дельфины. Ну, далее предлагаю немного сменить настроение на танцевальное, потому что впереди дэнс-шоу «Партизан». Суперхиты, классика танцпола, танцевальные новинки. Все это ждет тебя в 21.00, целых 3 часа. Так что рекомендую не отключаться, далее наслаждаться качественным саундом. Ну, а меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
1: Реклама.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Выходи гулять! Тут классный двор!
2: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
4: Реклама.
5: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
6: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
5: А ты умеешь?
6: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
7: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
11: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

the differences.

0: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
1: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
1: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
2: Реклама.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?